kaçmasın benden. Hypnotize Mafia. Шайба пацаны, ну фиг и дымат, но и миллиметр.